4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Be back. Моторадио. Жизнь в движении.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 6 мая 1915 года родился Джордж Орсон Уэллс, американский актер, режиссер и сценарист, выдающийся мастер радиопостановок. Он поставил одну из самых знаменитых в мире радиодрам «Войну миров», которая была посвящена фантастическому изложению фактов о вторжении на Землю существ с Марса. Транслировалась она в 1938 году в Нью-Йорке и была настолько реальной, что это всколыхнуло аудиторию. Слушатели Нью-Йорка действительно полагали, что Земля была захвачена марсианами, и началась паника. Уэллсу потом пришлось доказывать в суде, что это был действительно радиоспектакль с соответствующим анонсом. После ошеломляющего успеха «Войны миров» к нему пришла слава. Спустя 2 года его призвал к себе Голливуд. Он прославился своими картинами «Гражданин Кейн», «Третий человек» и «Мужчина на все случаи жизни». Ему принадлежит ужасное и очень искреннее признание. «Я ненавижу радио. Терпеть не могу кино и тем более телевидение. Я ненавижу это так же сильно, как арахис, но я не могу прекратить его есть». Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Golden Hits.

0: «Женский ответ» на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ» на Моторадио. О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
6: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Мотоциклист на дороге, как вампир, в зеркалах не отражается.
1: Константин Милихан. Писатель, джентльмен и пешеход.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Ну, логично, то есть все это вы учитываете. Бизнес у вас уже сколько? Уже третий год?
2: Да нет, мы на самом деле достаточно молодые. Вот точка Б как бренд родилась у нас в начале прошлого года. То есть 24-й год, я всегда говорю, что да, мы что-то начинали, но это была такая пристрелка. Не было точки Б, не было оснащения фургона, не было понимания там концепции, куда двигаемся. Это так, мы щупали. Да? А полноценно мы начали работать уже вот, грубо говоря, в начале прошлого года появилась точка Б. И пошло-пошло, да, стили фургоны, как-то выстроили позиционирование.
1: А были какие-то забавные ошибки, заблуждения? Например, вы там очень хотели там вот это приобрести, потому что вот думали, что вот это поможет, а потом, думаю, слава богу, что не приобрели, не понадобилось ни разу.
2: Есть такой момент, есть у меня оборудование, я очень хотел, ну, комплексно, опять же, покупал, и вот два элемента, которые мне прям казалось, что они очень нужны, но фактически на сегодня, за полгода, как они у меня появились, я еще ни разу не использовал. Для спортивных мотоциклов у меня есть такая накладка на колесо, там, кто ребята там перевозками занимается или когда-то видели, я знаю, то есть идет накладка на колесо, и она растягивается тоже, ну, в рейке, чтобы закрепиться. То есть это такой дополнительный элемент крепления, который ничего не касается в мотоцикле, кроме колеса. И вроде бы мне казалось, что это очень нужная штука, но вот пока я ни разу ей не пользовался.
1: Но пока лежит, да?
2: Ну, они лежат, они есть, и в случае, если попадется мотоцикл, за которым мы поймем, что нам, ну, ни за что не схватиться, то мы, конечно, их достанем и применим, потому что все, они есть в оснащении, но фактически мы пока не столкнулись с такой ситуацией, что мы вот без них не можем справиться.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании Евро...
2: В приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании Евроавто.

0: экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х — это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад, 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио — это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
1: Моторадио. Rock music for bikers.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 321 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки 7 ДТП с пострадавшими 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили также 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио представляет.
5: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
6: Мастерская «Басмача».
7: Коломяжский проспект, дом 10.
8: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской «Басмача» и беседуем с самим Вячеславом Балкишеевым, он же «Басмач». Слава, привет.
9: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Саша.
8: Как тебе прохладная весна?
9: Прохладно, блин.
8: Однако сегодня у нас тема горячая будет заявлена. Очередная передача из цикла «Мотомастерская и клиенты». Как себя вести с клиентом, который считает, что мастерская ему обязана? Ведь он же платит деньги.
9: Ну, никак не вести себя. То есть, если человек настойчиво как бы качает права и как бы благоглупости всякие просит исполнить, не надо ничего с ним делать, пускай поищет другое место, и все. То есть, здесь, наверное, нужно быть с четкими приоритетами. Ну, вот, допустим, приоритет номер один. Для чего создавался этот бизнес? Да? Для того, чтобы развиваться. Да. Приоритет номер два. Кто создавал этот бизнес, кто основатель, тот должен нести все бонусы с этой всей истории. Тоже понятно. Мы, да, там. Приоритет номер три, там, типа, если предлагают мутную какую-то фигню, то есть ситуацию, которая может нести определенные риски и прочее.
8: В смысле, риски финансовых потерь?
9: Ну, или репутационных. То есть, допустим, что-то сломалось после ремонта, почему-либо, да, там, может быть, даже не по вине мастерской, а просто случилось, то есть мотоцикл был в ремонте, потом поломалось. То есть есть риск репутационных потерь. Нужны они? Да, как бы, на мой взгляд, не шибко нужны.
8: Но люди сейчас вот слушают и думают, ну как можно вообще отказываться от клиента? Надо брать любого клиента, всех. Надо просто договариваться заранее на берегу, но клиента потерять просто из-за того, что какой-то риск ты ощущаешь. Но некоторые жадные люди, наверное, удивляются сейчас.
9: Слушай, ну, есть риски, которые могут стрельнуть так, что ты как бы получишь себе бесплатную активность на месяц там или около того, и потерю денег совершенно несообразную с потенциальным заработком.
8: Давай пример такой гипотетический.
9: Хорошо, не вопрос. Кто-то собрал тюнинговый мотор. Ну, гипотетически собрали, да. Купили новые хорошие детали, собрали двигатель, как бы, и сказали клиенту, ну, теперь тебе надо настраиваться.
8: Сколько стоило это все сразу? Давай мы определим там, на той стороне.
9: Ну, не знаю, допустим, там миллион что-нибудь, около того. Вот. Или купили тюнинговый мотор, там, типа, поставили в раму, все там, настраивать. Звонит клиент, говорит, типа, давай настраивай. А ты говоришь, а мотор-то новый? А он говорит, новый. Ты говоришь, так настраивать-то нельзя его. Он говорит, что нельзя-то, делов-то, говорит, настроить-то топливо-воздушную смесь и температурный режим. Ты говоришь, а как ее настроить, если его нагружать нельзя, он только что собранный. Ну, говорит, и что, ну, обкатайте, типа, его тогда. Хорошо, следующий вопрос. Обкатка – это где-то там пара дней на Династинде и часов по 5. То есть весна, как бы звонит у меня телефон, мне хотят приехать мои постоянные клиенты, попасть на сервис. То есть у меня звонит телефон, я катаю мотоцикл, я вижу, телефон зазвонил, то есть что мне нужно делать? Погасить Династинд, выключить мотоцикл, выйти из Династиндовой, как бы ответить, поговорить и дальше продолжать. прошло еще 5 минут, еще один звонок. И как бы получается, что я не могу неполноценно как бы поговорить с клиентами, потому что я не всегда успеваю снять трубку и прочее. И в то же время получается, что я не могу полноценно отдаться вопросу обкатки мотоцикла, потому что как бы я вижу, что мне надо отвечать людям, которые привыкли ко мне обращаться.
8: То есть, грубо говоря, совсем не вовремя сейчас такая работа. Вот так я понимаю?
9: Да, то есть это работа, которую сейчас делать невозможно качественно в силу того, что как бы есть другие приоритеты, как бы сезонные приоритеты в мастерской. Такую работу можно делать там типа в середине сезона, там, ну хотя бы даже в июне, да, когда уже там народишко маленько подразъехался, уже не так часто звонки, уже можно, допустим, прийти там пораньше на работу и спокойно там до 12 покрутить, пока никто не прибежал, ну, например. Нет, там, как бы, вот, надо, типа, быстро. Ну, надо быстро, значит, не к нам. Но совершенно очевидно, что те рамки, которые там ожидает получить, или которые навязывает хозяин мотоцикла, они мне не подходят. То есть, ну, если...
8: Слушай, ну, его тоже можно понять. Сезон начинается, он хочет на этом моторе ездить. И как быть? И тебя можно понять.
9: Так, хорошо, вот я его начал катать, а вот там сломалось что-нибудь. И дальше начинается разбор полетов. Я потратил кучу денег на этот мотор, а вы его сломали. И ты начинаешь оправдываться, объяснять, что ты не верблюд, что как бы там гранаты были не той системы, что там собрали неаккуратно или еще что-нибудь. И это все на фоне того, что народ звонит, он хочет менять масло и колодки, там предсезонное ТО делать, то есть он как бы быстрые деньги предлагает. И ты залип вот с этой вот историей, когда тебе надо оправдываться, чинить, объяснять что-то. И вопрос, ну вот нафига оно надо? То есть как бы вот в чем для меня заинтересованность вот в такой ситуации? Ну, нету ее заинтересованности. То есть я совершенно не заинтересован в данном развитии ситуации.
8: А если тебе скажут, что он собран, я так понимаю, ведь один из аргументов твоих, что ты не знаешь, кто собирал, как там все затянули, ты сейчас начнешь его катать, там что-нибудь лопнет, и ты попадешь на эти деньги. То есть это все понятное опасение. А бывает так, что мастерская, которая делала, она, ну, для тебя авторитетная, и ты такую, ну, меньше боишься.
9: А вот бывает, знаешь, что ты покупаешь новые харлеевские запчасти, а приходит брак.
8: Бывает, наверное.
9: Но вот у меня такое было. То есть ты покупаешь новые детали, а они сделаны не так, как надо, либо сделаны плохо. И вопрос. Вот, допустим, в этом наборе деталей, которые установлены, была бракованная деталь какая-то, да, или сделанная некачественно. Дальше, опять же, разбор полетов. Кто будет виноват?
8: Ну да, наверное, тут особо и нет ответа. Да. Ну, в принципе, да, наверное, проще уйти, но тут обидно другое. А если клиент говорит, что он по рекомендации, что он как бы там заранее тебя любит, ему так тебя преподнесли?
9: Так почему рекомендация это получилась? Потому что я умный. Ну, по сути, правильно? То есть предусмотрительный, как бы, который понимает, грубо говоря, как могут сложиться звезды в этой ситуации, и имеет определенные опасения и как бы механизм, скажем так, как обойти потенциальные проблемы, которые могут всплыть. И тот же человек меня толкает на риск, да, и на игнорирование вот этих вот, вот этого понимания ситуации.
8: А если бы он тебе сказал, любые риски я принимаю на свой счет, если что, я вам доверяю, я знаю, что если что-то сломается, то это, ну, так сказать, случайность, скорее всего, это не должно, у вас такая репутация, делайте, если сломается, сам я буду виноват.
9: А насколько можно верить словам людей неизвестных?
8: Хороший вопрос.
9: Ну вот, допустим, да, он говорит такие слова. Ага. А потом, значит, случается, то есть он искренне надеется, говоря эти слова, что у него все будет хорошо. Ну, как бы, я его прекрасно понимаю, да, то есть он потратил денег, то есть он со своей стороны, на своей стороне этого проекта, он нажал все кнопки и сделал 100% того, что он должен был сделать. Но я-то на другой стороне. То есть, как бы у меня еще есть участие неизвестной мастерской, есть заводские, потенциально заводские какие-то косячки и прочая история. Вот. И как бы сломалось у него. И он, допустим, в пылу своих эмоций начинает как бы говорить другие вещи. Может быть такое вполне реально. А зачем это? Ну, то есть, это в принципе абсолютно неподходящая ситуация вообще для работы, а для эстета особенно.
8: Слушай, а в принципе, я так понимаю, что ты отказываешься отказываешься вообще с этим мотором работать, ну, из твоего примера, а есть кто-то в Петербурге, кто занимается именно обкаткой? Даже вот пускай не настройкой сложной, которой ты занимаешься, а просто вот правильно обкатать. Может быть, это более простая операция?
9: Нет, это операция сложная. То есть тебе надо контролировать кучу вещей и подстраивать мотор в процессе обкатки. Это подготовительные ласки к хорошим отношениям, которые могут все испортить. То есть, ну, по большому счету, я не знаю, к кому можно обратиться. Здесь очень много рисков. То есть, да, может быть, скажут, что, типа, там, ты слишком много думаешь о возможных неприятностях, но я, в принципе, не хочу их иметь. То есть, как бы, я хочу, чтобы у меня все получалось замечательно. Репутация моя сияла богатым золотом у всех на глазах. Там, ну, условно говоря. Вопрос того, что там будут смущать какими-то деньгами, но он не будет работать. То есть, ну, это, опять же, не нужно лезть в потенциально сложную ситуацию без оглядки. То есть, вот я, допустим, готов позаниматься этим мотором в июне, да, когда, скажем, будет спокойнее, когда с чувством, с толком, с расстановкой все это можно будет сделать, растянув обкатку дня на 3, там, на 4, может быть, да, то есть не постоянно жужжать. Вот. И потом настройку. Может быть, какая-то еще понадобится какое-то механическое вмешательство в процессе после там обкатки. Такое тоже бывает.
8: Слушай, а физически как это происходит? Ставится мотор в какую-то раму, и колесо прикручивается сзади, и, то есть прямо вот полноценно, как на диностенде все, технически это как выглядит? И вообще, что есть такое обкатка, в двух словах?
9: Обкатка – это процесс, при котором детали, которые находятся в моторе, которые имеют определенную обработку механическую, они друг к другу притираются, возникает рабочий зазор, возникает, значит, уменьшение шероховатости, то есть что-то там, какие-то соседние вещи натирает, отполировывает нежно, то есть без, скажем так, без хардкора, без какого-то. Вот. И это все приходит в некое состояние, которое будет долго работать.
8: У меня рисуется воображение, просто аккуратненько завернуть вели, и вот он работает на холостых, там, скажем, день, и он бесконечно, и вот он и притрется.
9: Нет, нет, все совершенно не так. Как бы на холостых оборотах мотор не притирается в принципе, потому что у него нет нагрузки на поршневые кольца. То есть поршневые кольца работают не только, как люди думают, это когда они просто толкают над собой газ, да, там, но на самом деле все не так. На самом деле часть газа проникает за спину поршневого кольца и добавляет усилие разжимного кольцу. То есть как бы получается, что газы, которые, значит, проникают за кольцо, как бы, они дают дополнительное прилегание кольца к цилиндру. И когда мотоцикл обкатывается, он обкатывается на определенной, ну, на нагрузке, то есть он не без нагрузки. То есть мы, допустим, делаем циклы там, разгон, да, до каких-то оборотов, там, 3,5-4 тысячи оборотов, там, типа на полгаза. То есть, когда мотор реализует момент, когда давление в цилиндре довольно высоко, и это давление проходит за спину поршневых колец и втирает их в цилиндры, и они друг к другу прирабатываются. И цикл потом отдыха, когда мотор естественным образом теряет обороты, там, до холостых, там, и в этот момент остывают детали. То есть, у нас получается цикл, когда они нагреваются, то есть напрягаются, да, потом отдыхают. И вот эта вот повторяемость этих циклов, она со временем приводит к тому, что мотор начинает меньше греться. А он начинает меньше греться почему? Потому что приработались рабочие поверхности, и, соответственно, трение меньше, эффективность выше. Вот, условно говоря, ты начал мотор катать там, но никто не мешает там после, там, не знаю, там, 50 километров проеханных один сделать прогон на, ну, хотя бы до тех же 4000 оборотов на полный газ. Посмотреть, какой момент будет. Да? А потом сделать такие прогоны после 500 километров проеханных. И, да? Да, и сравнить. Опа, смотрим, а здесь на 5%, а то и на 7% показатели лучше, при том, что настройка ровно та же самая. О чем это говорит? Это говорит о том, что газовый стык уплотнился лучше, то есть больше давления работает, чтобы именно не на то, чтобы картерные газы надували мотор, а чтобы он ехал. Вот. И как бы Это все как бы приносит необходимость еще и правок. То есть если мотор настроить там в первые 100 километров, ну, мы можем его настроить в первые 100 километров, скажем так, измучившись и постаравшись его там не сломать как-то, но суть в том, что после 500 там, или 600 километров он уже будет работать по-другому. То есть у него будет другое количество воздуха немножко в силу того, что он всасывает воздух по-другому, клапана прибились там, насыщенное состояние пришло. Он будет по-другому работать. И поэтому как бы я для себя выбрал срок обкатки на стенде равный 500 километрам.
8: Слушай, но возникает вопрос закономерный. А вот эти Харли Дэвидсоны, которые выходят с заводов Харли Дэвидсон десятками тысяч, они что, там что, каждый мотор также притирается, каждый двигатель?
9: А почему как бы половина, а треть владельцев жалуются на повышенный расход масла? А потому что они не сумели создать должный режим обкатки, который бы привел к долгожительству этого мотора, к долгому сроку службы. А что-то они упустили в этот момент. Либо какие-то еще были производственные моменты, которые помешали сделать. То есть задиры на цилиндрах, грубо говоря, там продольные, вертикальные, да, они дадут как бы части газов пробежать мимо колец, и они дадут части масла оставаться, да, там. Это будет все как бы приводить к тому, что мотор будет работать не так, как нужно.
8: Ты все равно не ответил. А вообще технологически их там как-то обкатывают или...
9: Нет, нет, никак не обкатывают. То есть их выдают хозяину, есть в инструкции как бы раздел break-in, да, то есть обкатка. Ага. То есть пока у вас мотор, ну, вы типа его там сильно напрягать нельзя. Избегайте долгой езды на одних и тех же оборотах. Ну, то есть вот в статичных режимах там меняйте режимы, там меняете масло там типа там через какое-то время километров там. Я, допустим, меняю масло через там 200-300 километров после сборки, как раз вот в это время все вот эти вот гребешки на цилиндрах после шлифовки, после абразивной обработки кольцами спиливаются, они попадают в масло, в масляный фильтр, и как бы хорошая идея убрать эти абразивные кусочки и продукты износа из масла, чтобы дальше уже работать на чистом.
8: Ну, вернемся к началу нашей передачи, и все-таки, как быть с такими клиентами? Я понимаю, что вот в конкретном, наверное, твоем примере живом, что ты просто человеку объяснил, что просто не берешь и все. А в принципе, вот есть какой-то алгоритм общения, если человек начинает там обижаться, например, ведь это может вылиться в то, что он расскажет там знакомым, друзьям, вот там басмач там отказался, хотя ему там денег, вот всякие такие штуки, тоже же надо как-то учитывать. Какие твои личные правила здесь?
9: Не переживать. То есть, ну, я постарался человеку объяснить, что есть объективные причины, которые могут попрепятствовать тому, чтобы я сделал то, что он от меня ожидает. То есть результат, который он от меня ожидает, скорее всего, не получится или может не получиться. То есть есть объективные причины, которые мне не дадут дать, могут не дать и дать этот результат.
8: Соответственно. А что могло бы быть компромиссом, если бы ты ему сказал, например, давайте там через там, месяц, и он бы сказал, да, окей, вот это было бы правильно?
9: Ну, я готов, я сказал, давай приходи там типа в середине июня. В середине июня там через месяц с хвостиком, ну, по большому счету. Нет, я тогда, наверное, отвезу в Москву настраивать. Да, пожалуйста. Ну, то есть, по большому счету, я еще как бы, может быть, улыбнусь на эту тему, потому что в Москве есть, безусловно, хорошие специалисты, там, ну, как бы, коллеги умные есть, базара нет. Но, опять же, насколько у них получится в этот период начала сезона, вот сейчас у нас на улице дубак, там через 3 дня будет, типа, 16 градусов. Что будет 16 градусов? Телефон будет звонить раз в 4 минуты. Ну, как бы, это нормально. То есть вылезут люди, которые хотят кататься, правильно?
8: Да.
9: Вот. И они будут звонить, как бы просить сделать им сервис. И в этот момент, как бы, ну, любой человек, который там имеет собственный бизнес и думает о том, как этот бизнес должен работать, по идее, желательно эффективно, да, то есть он будет думать, что мне надо не потерять вот этих клиентов, соответственно, помочь им выкатиться эффективно, заработать денег и как бы отработать эту стадию работы, да, там, стадию сезона, да, там. А потом уже можно возможно, какие-то планировать вещи, которые требуют дополнительного внимания, либо которые сложные технологически, либо еще что-то. Собственно, это нормальная практика, и мне кажется, что ничего путного из этих обитаний, но как бы вот типа «я поеду туда, я поеду сюда», мне кажется, что ничего путного не выйдет. То есть будет только хуже, либо это будет хуже намного.
8: А о каких деньгах речь идет вообще? Ну, вот какой порядок вот такой работы, которую тебя просят, и ты не берешься?
9: Ну, рублей 100 примерно.
8: Ага. Ясно. Окей. Слава, ну, давай тогда, наверное, на этом закончим очередную программу из серии взаимодействия между мастерской и клиентами. И пожелаем нам всем все-таки неких компромиссов, да, при принятии решений и при ударении руками.
9: Ну, как бы мы можем пожелать людям прислушиваться к каким-то резонам, которые им доносятся. И хотелки, скажем, свои. Понятно, что у всех есть какие-то мечты, хотения, там, пожелания и прочее. На мой взгляд, разумно встраивать в картину окружающего мира эти хотелки таким образом, чтобы все работало как бы хорошо и не было огорчений.
8: Чтобы их хотелки не задевали хотелки твои.
9: Безусловно. И потом, что если случится какая-то фигня, мотор сломается, не дай бог. Вот тук-тук-тук, да. Хотелки-то, они разобьются просто в пыль в этом случае. То есть мотоцикл, на котором кататься с кайфом, его фактически не будет опять на какой-то срок, пока не переделается этот двигатель. Ну, то есть вот здесь это надо иметь в виду.
8: Спасибо большое, Слава. Удачи нам и скорейшей весны. Спасибо.
9: Скорейшей весны, позитива и взаимопонимания между всеми классными чуваками и девчонками.
6: Мастерская Басмача.
5: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
7: Коломяжский проспект, дом 10.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 6 мая 1915 года родился Джордж Орсон Уэллс. Американский актер, режиссер, сценарист, выдающийся мастер радиопостановок. Он поставил одну из самых знаменитых в мире радиодрам «Войну миров», которая была посвящена фантастическому изложению фактов о вторжении на Землю существ с Марса. Транслировалась она в 1938 году в Нью-Йорке и была настолько реальной, что это всколыхнуло аудиторию. Слушатели Нью-Йорка действительно полагали, что Земля была захвачена марсианами, и началась паника. Уэллсу потом пришлось доказывать в суде, что это был действительно радиоспектакль с соответствующим анонсом. После ошеломляющего успеха «Войны миров» к нему пришла слава. Спустя два года его призвал к себе Голливуд. Он прославился своими картинами «Гражданин Кейн», «Третий человек» и «Мужчина на все случаи жизни». Ему принадлежит ужасное и очень искреннее признание. «Я ненавижу радио. Терпеть не могу кино и тем более телевидение. Я ненавижу это так же сильно, как арахис, но я не могу прекратить его есть». Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки большее испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Это Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
17: Your lifestyle. Best.

0: полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come. Dan McCafferty.
2: Zach from Clawfinger.
3: We are from Def Leppard.
4: This is Eka from Apocalyptica Finland.
5: We are Bonfire.
6: I'm Klaus Meine.
7: I'm Matthias Jabs.
8: I'm Roshenka.
9: From the Scorpions.
10: Hi, this is Ken Hensley.
11: Hello to all the Motor Radio listeners.
12: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
13: Motor Radio.
14: A real rock station.
12: Спасибо. Take that too.
15: Будет круто.
16: Don't go away.
17: Попутный ветер морской столицы.
18: На Моторадио.
19: Привет, друзья. С вами Джун, президент военно-морского мотоклуба Форда Винт МС. И попутный ветер морской столицы на Моторадио. Мы много говорили с вами о величии флота, о блеске медной обшивки, о триумфе пушек и гении навигаторов. Мы восхищаемся мощью атомных ледоколов и исполинскими размерами современных танкеров. Но сегодня я хочу содрать эту красивую обертку. Давайте поговорим о цене. О той невидимой квитанции, которую природа выставляет нам за каждый узел скорости и каждый баррель нефти, поставленный из точки А в точку Б. Прогресс – штука циничная. Мы научились покорять океан, но по пути превратили его в глобальную свалку и зону повышенного риска. Сегодня в фокусе – черная кровь цивилизации и атомное сердце флота. Поговорим о танкерах. От канистр Второй мировой до супермонстров. Чтобы понять масштаб проблемы, нужно взглянуть на цифры. Во времена Второй мировой войны основным рабочим волом по перевозке топлива был танкер типа Т-2. Это была вершина технологий того времени. Знаете, сколько он перевозил? Всего порядка 16-17 тысяч тонн. Для того времени это оказалось очень много. За годы войны только в Атлантике было потоплено более 500 танкеров. Представьте, миллионы тонн нефти и нефтепродуктов ушли на дно. Но тогда, в пылу сражений, об экологии никто не думал. Океан казался бездонным, способным переварить любую грязь. Мы ошибались. Нефть из тех затонувших судов до сих пор медленно сочится из проржавевших корпусов, создавая бомбы замедленного действия по всему миру. Одна капля нефти растекается по воде на площади 2-3 квадратных метров. Капля. Капля нефти – это всего 0,1 миллилитра. А теперь перенесемся в сегодня. Современный супертанкер ULCC, это Ultra Large Crude Carrier, берет на борт до 400-500 тысяч тонн. Один такой корабль везет в 30 раз больше, чем танкер времен войны. Один. А в океане их тысячи. Мы увеличили объемы перевозок в геометрической прогрессии, и вместе с этим вырос масштаб потенциальной катастрофы. Одна ошибка штурмана, один удар о риф или прилет в танкер средства огневого поражения, и мы получаем экологический апокалипсис в прямом эфире. Вдумайтесь только, самый результативный подводник «Риксмарин» Отто Кречмер потопил за свою карьеру 40 судов, в общем-то, ножом примерно 209 тысяч брутто-регистровых тонн. Самый результативный подводник СССР Александр Иванович Маринеско суммарно пустил на дно 42,5 тысячи тонн. А тут один супертанкер везет сразу 300 тысяч сырой нефти, представляете? Чем опасна нефть? Вот многие думают, ну разлилась нефть, она же держится на поверхности, да, потом испарится или ее соберут. Это опасная иллюзия. Нефтяной разлив – это не просто грязное пятно. Это химическая атака на биосферу. Первое – это блокада жизни. Нефтяная пленка перекрывает доступ кислорода в воду. Планктон, основа всей пищевой цепочки океана, гибнет первым. Нет планктона – нет рыбы. Нет рыбы – не будет и жизни. Второе – это эффект непромокаемого плаща. Для птиц и морских млекопитающих нефть – это смертный приговор. Она склеивает перья и мех, уничтожая теплоизоляцию. Птица умирает не от яда, а от переохлаждения в считанные часы. Токсичный коктейль. Тяжелые фракции нефти со временем оседают на дно, отравляя донные организмы на десятилетия. Но есть кое-что страшнее разлива – это горение нефти. Если танкер или нефтехранилище загорается, мы получаем гигантский химический реактор под открытым небом. При горении сырой нефти выделяется чудовищное количество канцерогенов в соединении серы и азота, а также сажи. Этот черный дым не просто портит вид. Он выпадает кислотными дождями за сотни километров от места пожара, выжигая растительность и отравляя почву. Дышать такими продуктами горения опасно для здоровья и для жизни. Теперь давайте поговорим об атомной энергетике на борту. Что это, чистота или скрытая угроза? Казалось бы, решение есть, атомная энергия. Никаких выбросов СО2, огромная автономность. Наши ледоколы и подлодки — гордость инженерной мысли. Но и здесь прогресс берет нас за горло. Атомный реактор в океане — это объект запредельного риска. В отличие от наземной атомной электростанции, он находится в агрессивной среде, в движении, под воздействием штормов и боевых угроз. История знает примеры затонувших атомных субмарин. Комсомолец, там американская лодка Трэшер. Главная угроза здесь — это радиоактивное заражение. Если герметичность контура активной зоны нарушится, то долгоживущие изотопы попадают в воду. Через рыбу и морепродукты радиация возвращается к нам на стол. Проблема утилизации старых реакторов и отработанного ядерного топлива на флоте – это головная боль, которую мы перекладываем на плечи наших детей. Мы пользуемся энергией сегодня, а расплачиваться за могильники в северных морях придется поколениями через 100 лет. Но, конечно, по площади и масштабам последствий возникновения аварии ни один малогабаритный транспортный ядерный реактор не сравнится с тысячами тонн нефти от поврежденного танкера или нефтехранилища. Как с этими негативными последствиями бороться? Можно ли просто запретить танкеры? Нет, конечно, мировая экономика встанет через день. Но выход в жестком контроле и новых технологиях, так называемый compliance. Это список соответствия жестким требованиям для допуска к нефтеперевозкам. Маленькая ремарка, да, вспоминаем про теневой флот. Из более 7000 супертанкеров в мире около 2000 не соответствуют этим жестким критериям. И всяким буйным головам нужно поостеречься, делая в их сторону выпады, потому что можно сотворить беду и станет плохо сразу всем. Итак, какие технологии принимают на вооружение? Это двойные корпуса. После катастрофы танкера Exxon Valdez в 1989 году мы перешел на стандарты двойного борта. Биотехнологии. Сегодня ученые создают штаммы бактерий, которые буквально пожирают нефть, расщепляя ее на безопасные компоненты. Это наш главный шанс на очистку океана. Альтернатива. Переход на сжиженный природный газ, СПГ, как судовое топливо. Это такой промежуточный шаг. Он гораздо чище мазута, который десятилетиями коптит небо. И в заключение. Друзья, прогресс — это не только белые паруса или мощные турбины. Это ответственность. Мы, мотоциклисты, знаем, да, что за удовольствие от скорости на дороге верхом на байке мы платим вниманием и риском. То же самое и с планетой. Мировой флот — это стальной скелет грузоперевозок нашей цивилизации. Но если этот скелет начнет гнить и отравлять все вокруг, никакие богатства, перевезенные в трюмах, это не окупят. Но нужно учиться быть не хозяевами океана, а его частью. Потому что в конечном итоге мы все находимся в одной лодке. И пробоина в одном борту рано или поздно отправит нас всех на дно. Сейчас в Краснодарском крае есть огромная необходимость в устранении последствий разливов и горения нефти. Все негативное, что вокруг нас сейчас происходит, обязательно закончится. Это исторический факт. История учит нас, что все решится за столом переговоров. Вопрос только когда. А последствия расхлебывать придется еще очень долго. А помощь и внимание к проблеме нужны уже сейчас. С вами был Джум. Думайте, что вы оставляете после себя, чистый след или масляное пятно. Увидимся на дорогах и, надеюсь, на чистых берегах. Пока.
17: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
18: Вы слушаете Моторадио.
6: We are joined together today in sadness, shock and grief. Last night a gunman opened fire on a large crowd in Las Vegas, Nevada.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Моторадио. The cure for the blues.

0: Мото-Москва.
1: Мото-Москва представляет
2: новости автомото мира.
3: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото-Москвы. У меня к вам сразу несколько новостей, которые всех, естественно, не удивят. В первую очередь, это новость погодная. В Москве уже третий день настоящий мотосезон. Как начался май, сразу температура перевалила отметку 18 и даже 20 градусов днем, и мотоциклисты дружно высыпали на улицы нашего любимого города. Открытие за открытием, начиная от ночных волков и заканчивая самыми маленькими и небольшими сообществами, все стараются выехать каким-то образом и посетить любимые точки либо в городе, либо за городом. И именно о любимых точках мотоциклистов мы сегодня с вами и пообщаемся. Я думаю, что этот выпуск будет очень полезен для тех, кто совсем недавно сел на мотоцикл. Итак, давайте предположим, что вы мотоцикл купили для того, чтобы на нем проводить время как хобби, а не только как инструмент для путешествий или утилитарных поездок по городу на работу и обратно. Сразу отметим, что вот именно вы, для кого этот выпуск будет полезен, не являетесь тем самым человеком, который мне напишет: «Да это все для лохов, на настоящем мотоцикле надо ездить, гонять и так далее». Предположим, вечерочком вы хотите встретиться со своими друзьями или влиться в какую-нибудь компанию, посмотреть на других мотоциклистов. И начинать этот путь, конечно же, стоит с площадки у Макдональдса на ВДНХ. Несколько лет назад это была великолепная площадка у самого входа на эту выставку. И мы туда дружно приезжали постоять, поговорить, выпить чашку кофе, съесть бургер из рядом находящегося Макдональдса. Сейчас ни площадки, ни Макдональдса, и сама точка сбора из-за реконструкции, запретов, полиции уже неоднократно меняла свою дислокацию. Сейчас это парковка и тротуар около самого Макдональдса. Приехать туда можно, все будут вам рады. Очень демократичное место, без морочек, пафоса и всего такого прочего. Второй точкой, вне всякого сомнения, является смотровая РАН. Она отлично ищется в поисковике, и на нее достаточно просто можно заехать как с Ленинского проспекта, если ехать в область, так и с улицы Косыгина. Ну, опять же, если ехать от Ленинского проспекта. По четвергам там собираются мотосообщества и жарят шашлыки. В другие дни народ просто приезжает посмотреть на красивые виды на Москву. Еще несколько лет назад, до начала застройки, прямо на набережной Москва-реки, там был самый красивый доступный закат в городе. Доступный для мотоциклетного просмотра, естественно, когда можно непосредственно к балкону подъехать и любоваться. Старожилы вспомнят, как еще в 18 году была смотровая площадка около МГУ на Воробьевых горах, и тогда это было главное место встречи мотоциклистов, но городские власти поменялись с нами на мотофестиваль, то есть выгнали всех мотоциклистов, а всем новичкам сказали: ну слушайте, иногда вы там будете собираться раз-два в год, а все остальные, ну не мешайте, пожалуйста, жителям улицы Косыгина. Кстати, будете проезжать по улице Косыгина, обратите внимание на дома, расположенные справа. Вот там и находится та причина закрытия смотровой площадки для мотоциклистов. Кому-то шумно. Ну, а мы с вами успешно встретили закат на Ране и едем дальше в Пайпс. Пайпс находится на Бережковской набережной. Нужно написать по-английски это слово, и вы обязательно найдете это место. Оно находится на территории большой промзоны, и там собираются сотни мотоциклистов вокруг кафе с вот таким вот названием. Мотофотографы, вкуснейший кофе, который прославился на всю Москву, известные люди, мотоблогеры, спортсмены, целые клубы Ducati, Harley Davidson и других марок. Я бы назвал это место красивой стороной столичного мотоциклизма. Ну а так как мы с вами ездим сегодня по разным местам, то на Пайпс мы выпили чашку кофе, посмотрели на всех, поздоровались с Иваном Горевым, с взрывным Майком, может быть, застали проректора или еще кого-нибудь, и мы с вами летим на центральный рынок. Центральный рынок точно так же забиваем в навигатор и узнаем, где это и что это. Въезд на центральный рынок сейчас достаточно сложный, должен, нужно заглушить мотоцикл и прокатить его по тротуару между шлагбаумами. Это единственное ограничение, а дальше мотоцикл нужно припарковать согласно правилам дорожного движения, то есть не абы куда, а в карманчик, если получится. Если не получится, то нужно быть внимательным. Иногда ходят сотрудники ЦОДД, или как они там называются, и фотографируют номера, чтобы прислать штрафики. Отличается центральный рынок великолепной кухней самого центрального рынка. То есть поставили мотоцикл, послушали живое исполнение каких-нибудь песен, там всегда находятся либо диджеи, либо какие-то местные певцы с гитарами и усилителями, и пошли на территорию самого центрального рынка взять какую-нибудь нямку. Там огромный, сейчас это называется... фудкорт на максималках, такой гастрорынок прямо. По выходным там запускаются диджей-сеты и музыка. Круто. С центрального рынка можно замечательно просочиться до рынка Усачевского. Усачевский рынок находится в Хамовниках, и там с пятницы по воскресенье организуется красивая зона для мотоциклистов. Там собирается буквально 30, 50, 100 человек, и публика очень приятная, комфортная, можно проводить время с удовольствием. Кстати, если на дворе четверг, то вы всегда можете приехать в Формулу X. Формула X находится на МКАДе, на пересечении Липецкой улицы и МКАДа, то есть это трасса М4, и там по четвергам проводятся мото-вечера. Это называется мото-четверг. В рамках мото-четверга проводится прямо целый такой московский мини-фестиваль. Можно пожарить шашлыки, можно поесть на фудкорте, посмотреть вечером кино в мото кинотеатре и, конечно, позажигать на Джимхане. Плюс работает ведущий, работает музыка, диджей и так далее. Такое зажигательное местечко, где можно совместить приятное с полезным. Ну, если вы не хотите катать Джимхану, то всегда можно на эту Джимхану посмотреть. Всегда это красивое, завораживающее зрелище, особенно когда дело доходит до падений тех или иных участников. Напоминаю, увидели, кто упал, сфотографируйте, а потом сразу бегите помогать. И вот у нас уже глубокая ночь. Где-то времени часам к 10, к 11 уже точно закончилось мотокино, уже вы побывали везде и, возможно, уже с кем-то познакомились. Давайте пойдем по нашим ночным местам сбора мотоциклистов. В первую очередь это набережная Тараса Шевченко. На набережной Тараса Шевченко можно великолепно смотреть на Москва-Сити. Отличный вид, потрясающий, красивый. Вам обязательно нужно на него хотя бы раз приехать. Но будьте внимательны, там рядом жилые дома, и не беспокойте местных жителей своими подгазованиями, перегазовками. А лучше возьмите свою спутницу, ну или девушки, если вы приехали с молодым человеком, там спутника, и прогуляйтесь по набережной. Там есть и густые заросли кустов, и деревья достаточно часто посажены, и множество укромных уголков, и прекрасный вид, и все там замечательно. Дальше нужно ехать куда-то поесть, но поесть у нас не так много мотоциклетного. Именно классических мотоциклетных едальных мест, если вы уже были в Pipes, все-таки там про кофеек, всего два. Первое место – это ночной клуб «Секстон», это Нижние Мневники. «Ночные волки», мотоклуб организовал такое место много десятков лет назад, и туда традиционно приезжают мотоциклисты. Там и поесть, и отдохнуть, и пообщаться, и все на свете. Достаточно хорошее место, в котором должен побывать за свою жизнь хотя бы разик каждый мотоциклист. Ну и второе место – это «Угрешка», «Honky Tonk Roadhouse» и «Салон Night Train». Это два заведения, расположенные друг напротив друга. Туда действительно стоит поехать и там покушать. Я много лет туда приезжаю и застал еще, когда даже Honky Tonk не существовало. А сейчас это уже точно часть столичной, если не общероссийской байкерской культуры. Там расположен и камень на территории, который отмечает нулевой километр. Оттуда стартует достаточно большое количество мотопробегов. Там начинаются мотомероприятия. Вне всякого сомнения существует кафе на Арбате, где собираются голдоводы. Там рядышком и поесть, и покрасоваться своими большими мотоциклами. Ну и, естественно, улица Никольская, где собираются мотоциклисты-спортоводы около кафе «Фарш», или смотровая натуристов площадка, где собираются владельцы больших мотоциклов, тоже на Никольской. Туда можно и заехать, и покушать там, и провести кайфовое время. Вот так набросал вам небольшой план на один теплый летний вечер. До встречи на дорогах.
2: Говорит Москва.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Ты доволен своим мотоциклом? Не очень. Кто-то из нас постоянно в ремонте.
1: Константин Мелихан. Писатель, джентльмен и пешеход.

0: Новая музыка на Моторадио.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциатив.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Моторадио представляет.
1: Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT-Moto Новороссийск в рубрике «Мотодвижение Юга России».
2: Доброго времени суток, мотобратья и мотосестры. С вами Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT-Moto на волнах Моторадио. Свой прошлый сюжет вместе с Андреем Стародубцевым мы записывали с обочины дороги, потому что уже находились по пути в Крым. На данный момент за нашей спиной остался 6-дневный маршрут по дорогам Крымского полуострова. Этот маршрут был очень насыщенный, интересный, живописный, и он принес нам некоторые неожиданные сложности во время поездки. Мы сделали некоторые выводы, и в этом выпуске хотим дать вам несколько важных советов, чтобы подобные сложности не застали вас в дороге врасплох. Итак, поехали! Ни для кого не секрет, что в последнее время в южных регионах, а особенно на Черноморском побережье и в Крыму, существуют серьезные проблемы со связью. И это не только телефония, но и мобильный интернет. А это, в свою очередь, накладывает серьезный отпечаток на работу навигации и электронных карт. Так что не поленитесь и скачайте электронные карты заранее, чтобы они могли работать офлайн. Также хорошенечко изучите свой маршрут, выберите для себя ориентиры. Это могут быть населенные пункты, какие-то важные развилки, повороты, перекрестки и прочие серьезные ориентиры. И даже если ваша геометка начнет прыгать по карте из конца в конец, вы сможете определить свое местоположение именно по этим ориентирам и сориентироваться на местности. Очень неприятный сюрприз преподнесла нам погода. Помимо того, что по пути попадались ливни и сильный ветер, в некоторых районах температура воздуха опускалась до плюс 3 градусов по Цельсию. И мы умудрились в Крыму в конце апреля наткнуться на снег. Из этого вытекает еще один совет. Перед тем, как выехать в поездку, постарайтесь, насколько это возможно, изучить прогноз погоды. Обязательно возьмите с собой комплекты сменного и термобелья, а также необходимо иметь с собой дождевик. Кроме того, обзаведитесь хорошей туристической экипировкой с теплой подкладкой. В холодное время ее можно прицепить, а в теплое, наоборот, отстегнуть и ехать налегке. Каждый новый день вашей поездки начинайте с инструктажа и обозначайте основные точки остановок, заправок, обедов и так далее. Дело в том, что из-за погодных или дорожных условий, а также в отсутствии связи интернета, некоторые участники вашей группы могут отстать, а после этого, сделав неверный поворот, в том или ином населенном пункте попросту потеряться. И на поиски недостающих членов команды будет потрачено драгоценное время, хотя по факту вы можете находиться на соседних заправках. Обязательно имейте запасной вариант остановок на отдых и ночлег. Дело в том, что не все местные жители отличаются порядочностью и пунктуальностью, а некоторые попросту не успевают запустить свои частные отели и гостиницу к обещанному времени. И когда вы приедете в назначенное время в населенный пункт, вас просто поставят перед фактом, что отель или гостиница еще не работает, и поищите себе ночлег где-то на соседней улице. И последнее. Обязательно возьмите с собой сменную обувь. И это должны быть не просто кеды или туфли для вечернего выхода, а это должны быть удобные кроссовки для долгих пеших прогулок, в которых вы могли бы без труда карабкаться по стенам древних развалин, подниматься в горы и спускаться вниз по грунтовым дорогам. Поверьте, ваши ноги скажут вам огромное спасибо в конце тяжелого насыщенного дня. Ну а где прогуляться и что посмотреть, мы расскажем вам во второй части нашей передачи. После Судака наш путь лежал в поселок Новый Свет и знаменитую тропу Голицына. Это 3-километровый пешеходный маршрут в Крыму, который был вырублен в 1912 году на скалах горы Кобакая. Маршрут проходит вдоль живописной береговой линии, открывая виды на зеленую, синюю и голубую бухты, мыс Капчик и грот Шаляпин. Маршрут начинается на западном берегу Зеленой бухты. Тропа проходит через грот, где находилось вино, огибает гору, ведет к мысу Капчик и завершается выходом к реликтовой роще и царскому пляжу. Тропа была возведена по приказу князя Голицына к приезду царя Николая II. Последний посетил имение Льва Сергеевича Голицына в 1912 году с семьей. Считается, что именно после визита царя поселок и получил свое нынешнее название «Новый Свет». После прогулки по обустроенной Голицыным тропе Николай II попробовал шампанское местного производства и заявил, что увидел жизнь в новом свете. Тропа, по которой он гулял, была названа «Тропою Голицына». Примерно посередине маршрута находится грот Голицына. Еще он называется эстрадный грот или грот Шаляпина. Это крупный естественный грот, выбитый морскими волнами в горе Кобакая. Высота грота 25-30 метров, ширина около 20. В средние века в нем находился христианский пещерный монастырь. Вплоть до 19 века на одной из его стен сохранились остатки росписи. Позднее здесь была винотека Голицына. Каменные арки, хранилища для шампанского, сохранились до наших дней. В глубине грота видна эстрада для музыкантов. Здесь же в полу вырыт небольшой колодец, где постоянно собирается чистая родниковая вода. Считается, что на каменной эстраде в этом гроте пел сам Шаляпин. Существует даже легенда, что от сильного голоса последнего разбился бокал с шампанским. Поэтому грот был назван в его честь, а также одна из улиц поселка. Хотя по другим источникам известно, что великий русский оперный певец никогда не посещал Новый Свет. Сейчас иногда на эстраде проходят концерты также с шампанским и фейерверком. Как вы уже поняли, поселок Новый Свет и тропа Голицына также обязательны к посещению. Это именно тот случай, когда два колеса можно припарковать и сменить на удобные кроссовки, а пешую прогулку разнообразить дегустацией шампанского. Присоединяйтесь к команде GT Moto, катайтесь с нами, и вы увидите много прекрасного и интересного. Берегите себя, до встречи на дорогах и на волнах Моторадио. Пока-пока.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 321 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки 7 ДТП с пострадавшими 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили также 3 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 6 мая 1915 года родился Джордж Орсон Уэллс, американский актер, режиссер и сценарист, выдающийся мастер радиопостановок. Он поставил одну из самых знаменитых в мире радиодрам «Войну миров», которая была посвящена фантастическому изложению фактов о вторжении на Землю существ с Марса. Транслировалась она в 1938 году в Нью-Йорке и была настолько реальной, что это всколыхнуло аудиторию. Слушатели Нью-Йорка действительно полагали, что Земля была захвачена марсианами, и началась паника. Уэллсу потом пришлось доказывать в суде, что это был действительно радиоспектакль с соответствующим анонсом. После ошеломляющего успеха «Войны миров» к нему пришла слава. Спустя 2 года его призвал к себе Голливуд. Он прославился своими картинами «Гражданин Кейн», «Третий человек» и «Мужчина на все случаи жизни». Ему принадлежит ужасное и очень искреннее признание. «Я ненавижу радио. Терпеть не могу кино и тем более телевидение. Я ненавижу это так же сильно, как арахис, но я не могу прекратить его есть». Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Real rock music.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

0: авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

Went to the forest of the holy place.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Оля не любила долгие отношения, поэтому знакомилась только с мотоциклистами.
1: Константин Милихан. Писатель, джентльмен и пешеход.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Тормозы, копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 321 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки 7 ДТП с пострадавшими 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили также 3 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Моторадио. We will. We will.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а по поводу заказов, клиентов и прочее, тоже, наверное, уже какой-то у вас опыт набрался, и, например, вы вообще никогда не ездите в Купчино или не возите, там, скажем, в какое-то место, там, в Мурино, например, из-за того, что там переезд, там всегда стоишь, и, в общем, это проще отказаться. Вот какие-то такие вещи наработались у вас?
2: Таких ограничений у нас нет. С точки зрения там города и области, да, единственное, мы всегда уточняем, если это вылазка куда-то за город, так как мы возим не только мотоциклы, но и снегоходы, и квадроциклы, и периодически поступают звонки, что где-то сломался квадроцикл, да, или где-то сломался там кроссовый мотоцикл, и первый вопрос, где сломался, потому что уже бывали случаи, когда начинаешь разбирать вот эту заявку, выясняется, что там мотоцикл или квадроцикл сломался где-то глубоко в лесу, вот, и там был случай, когда позвонили, сказали, что мост сломался у квадроцикла прямо где-то в каком-то болоте, и вот он только там, морда торчит.
1: Приедьте, заберите.
2: Да, да, и я понимаю, что мы могли бы, конечно, его вытащить там условно лебедкой, но проблема в том, что мы туда сами просто не доедем. Да, поэтому вот такие моменты, конечно, они ограничивающие не потому, что мы не хотим, а потому, что мы понимаем, что потом еще нам надо будет кому-нибудь звонить и говорить, что вытащи меня, а я вытащу его.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Б». Подробности в интернете.

0: «Как появляются звезды» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд-66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин. Это
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лефри из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Там дорога,
14: а дальше, а дальше.
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
15: Моторадио. Your lifestyle.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Мотособытия недели.
2: Анонсы мероприятий
0: на Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург. С анонсом событий предстоящей недели. Ну а что касается прошедшей недели, то она принесла не только отличную погоду, но и множество открытий мотосезона по разным регионам России. От совершенно разных мотоклубов и мотоорганизаций. Ну а дополнительный выходной дал возможность покатать еще больше. В общем, на мой взгляд, выходные удались на славу. Ну а на этой неделе у нас опять праздник. И вновь три выходных дня подряд. Напомню, что это будут суббота, воскресенье и следующий понедельник. Полагаю, что

0: Что за праздник нас ждет, вы и так прекрасно знаете. Это, конечно, 9 мая и День Великой Победы над фашистской Германией. Событие, ценность которого не теряется с годами, а празднование всегда проходит в особой атмосфере единения и уважения к подвигу наших предков. Так что на этой неделе нас ждут сразу несколько мотопробегов, связанных с этой знаменательной датой. Ну, а я лично всех искренне поздравляю с этим знаменательным и по-настоящему важным праздником. Перейдем к мотособытиям этой недели. 6 мая в среду на рядах на Шафировском по адресу Шафировский проспект 16 состоится общая круговая тренировка по мото-джимхане для мотоциклистов с разным уровнем владения техникой. Тренировка, кстати, без ограничений по навыку и типу мотоцикла. Ну а из требований по допуску на площадку это обязательно полная экипировка. Ну а проводит тренировку Александра Петелина, который, я уверен, особо не нуждается в представлении. Записи интервью с Александрой легко можно найти на странице Моторадио и еще раз послушать про мото-джимхану и ее пользу для улучшения навыков вождения мотоциклом. Что важно, тренировка бесплатная, но донаты приветствуются и помогают развитию проекта. Время проведения тренировки с 18 часов до 21 часа. 9 мая в субботу состоится традиционный мотопробег по дороге жизни. Напомню, что это уже 18-й по счету ежегодный пробег в честь Дня Победы. Один из старейших памятных мотопробегов нашего региона. Колонна формируется, как обычно, на АЗС «Газпромнефть» на 6-м километре дороги жизни. Маршрут ретро-техники и мотоколонны пройдет по дороге жизни той единственной артерии, которая в годы войны сохраняла жизнь осажденному городу. На маршруте запланирована одна промежуточная остановка у исторического мемориала «Разорванное кольцо». Ну а конечная точка мотопробега – мыс Осиновец. После торжественной части для участников будет открыт исторический музей дороги жизни. Также на территории музея будет организован концерт песни военных лет и начнет работу полевая кухня, где можно будет вкусить солдатской каши с ее неповторимым вкусом. Ну а сбор колонны пройдет с 8 до 8.20 утра. Старт колонны запланирован с 8.20 до 8.30. Также 9 мая в субботу состоится еще один мотопробег «Медсанбат» в честь Дня Победы от мотоклуба «Эскулап ММС». Сбор колонны состоится в 13.15 на парковке строительного магазина «Сатурн Строймаркет» по адресу Лахтинский проспект, 139. Старт колонны запланирован на 14.00. Ну а финальная точка маршрута запланирована на 15.00 у мемориала военным медикам в поселке Ушково курортного района. Для участия в мотопробеге организаторы очень просят зарегистрироваться, написав в их группу во ВКонтакте. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 8 мая в пятницу в клубе Мани Хани по адресу Садовая улица 28/30 состоится концерт для поклонников легендарной британской группы Depeche Mode. Нас приглашают на припати дня рождения фронтмена Дэйва Гаана. В программе прозвучат все суперхиты группы, а также песни из сольного творчества и композиции, написанные Дэйвом для Depeche Mode. Гостей ждет особая атмосфера, качественный живой звук и максимум праздничного настроения. Идеальный вечер для встречи с единомышленниками и погружения в магию любимой музыки. Будет рок, драйв, бит и нетленные хиты легендарной народной британской группы. Шоу от ведущих звезд мюзиклов музыкального театра имени Шаляпина и профессиональных рок-музыкантов Санкт-Петербурга. Ну а начало концерта запланировано на 20.30. Ну и по традиции напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство МР-78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении нашего любимого города. У нас все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну а на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Ну и как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. А услышимся мы на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 6 мая 1915 года родился Джордж Орсон Уэллс, американский актер, режиссер, сценарист, выдающийся мастер радиопостановок. Он поставил одну из самых знаменитых в мире радиодрам «Войну миров», которая была посвящена фантастическому изложению фактов о вторжении на Землю существ с Марса. Транслировалась она в 1938 году в Нью-Йорке и была настолько реальной, что это всколыхнуло аудиторию. Слушатели Нью-Йорка действительно полагали, что Земля была захвачена марсианами, и началась паника. Уэллсу потом пришлось доказывать в суде, что это был действительно радиоспектакль с соответствующим анонсом. После ошеломляющего успеха «Войны миров» к нему пришла слава. Спустя 2 года его призвал к себе Голливуд. Он прославился своими картинами «Гражданин Кейн», «Третий человек» и «Мужчина на все случаи жизни». Ему принадлежит ужасное и очень искреннее признание. «Я ненавижу радио, терпеть не могу кино и тем более телевидение. Я ненавижу это так же сильно, как арахис, но я не могу прекратить его есть». Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
6: Моторадио. Evergreen Classics.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Back to Australia.
2: Rock music from the other side of the world.
3: Hello, everyone. У микрофона Антон Тульский, Моторадио, передача «Назад в Австралию». Все самое крутое с зеленого континента, самое крутое в мире музыки. Это будет во второй половине передачи. В серединке я расскажу вам про антикварный салон, который давеча посетил на этих выходных в Малверн-Холле. Самый известный антикварный салон в Австралии, в Мельбурне уж точно. И у меня, кстати, очень много видео и фото в инстаграме.

0: Инстаграме, так что welcome, заходите, надеюсь, в описании к передаче приложим ссылочку. Ну и, конечно же, новости за недельку.
1: The main news of the week in Australia.
0: Итак, поехали. Мужики спрятались в туалете на ТВ-шоу. На шоу Married at First Sight Australia два участника убежали и спрятались в туалете, потому что им не понравился неожиданный твист с новыми партнершами. Они отказались участвовать, сказали, мы лучше вернемся к своим бывшим отношениям. И другие участники назвали их просто трусами. Уровень драмы, конечно, школьная дискотека. Дальше. Погода плюс 25 и почти снег. В Австралии сначала было аномально тепло, плюс 10-14 градусов выше нормы. Потом резко пришел антарктический холод, и теперь снег почти до уровня холмов, град, штормы и ветер. Уже сегодня были дожди, что я уже одел курточку и согреваюсь. Ну, вообще, классическая Австралия осенью. Перед началом зимы. Джеймс Бонд, вертолеты на курорте. На Голд Кост проходит выставка Rotor Tech. Показывают тихие вертолеты. Обещают на 50% меньше шума. Ну, звучит круто, но выглядит так себе. Богатые люди обсуждают, как летать на вертолетах, чтобы никого не раздражать по ночам. Монеты с Блюя сломали интернет. Вышли новые 2-долларовые монеты с Блюем. И результат сайта Australia Post просто упал. Люди скупают монеты, как крипту в 2021 году. Взрослые дерутся за детские монетки. Это классика. Ну, от себя скажу, что Блюй — это любимый персонаж, анимационный мультик, который выходит в Австралии. Все действительно очень любят. Я всем рекомендую, если у кого-то есть дети, обязательно пусть посмотрят австралийский мультик Блюя. Ну что ж, и последняя новость. Мужик пришел на слушание в нацистской футболке. На официальное мероприятие комиссия по антисемиту. Человек пришел в футболке с провокационной символикой. Его арестовали прямо на месте. Иногда люди сами создают себе проблемы на ровном месте. Ну ладно, еще вот последнюю тогда не хочется. На такой новости комика выгнали за шутку. Австралийский комик пошутил про трагедию, получил общественный скандал и удаление из клуба. Ну что ж, я думаю, что надо еще одну новость. Австралия, давайте создадим запас топлива на 1 миллиард литров. Правительство обсуждает гигантский запас топлива. Звучит разумно, но подано так. Нам срочно нужен бензин на всякий случай апокалипсиса. Ну вот на этой уже позитивной ноте мы переходим тогда уже к рассказу о дорогущих штучках антикварного мира. Итак, история у нас сегодня про антиквариат. Я люблю антиквариат и собирал его и в Питере, как-то ходил на уделку и копался в могилах, как говорил Шерлок Холмс. Ну и, конечно, когда сюда приехал, я просто, у меня глаза по 7 копеек, тут, конечно, антиквариата просто море. Его сохранность, его качество и количество вещей в коллекциях тоже поражает. Начиная от ювелирных изделий, кончая мотоциклами, самолетами и так далее. Так вот, встретиться со всем этим можно на специализированных выставках, вот типа Antique Fair, как был сегодня, были в эти выходные. Я посещаю их ежегодно, езжу, естественно, не только на эти выставки, и на базары, на всякие антиквы, и блошиные рынки, но в основном вот именно на таких сборищах уже мастеров, скажем так, антиквариаты, у которых коллекции такие огромные, там можно, во-первых, набить глаз, грубо говоря, понимать, что такое антиквариат, а что, ну, скажем так, просто старье. Для меня антиквариат — это старье с историей. То есть, когда есть некая доказательная база, когда ты можешь понимать, что это, почему, из чего сделано, кто этим пользовался. Вот это вот очень важно. Конечно, иногда ты можешь купить какую-то загадку. Вот чем я, собственно, люблю заниматься. Я нахожу эти загадки. И потом... Это вот является частью моей коллекции, что я что-то разгадываю очень интересно. Поэтому вот этот фестиваль, ну, этот антикфе очень важен. На нем встречаются интересные коллекционеры. Мы, естественно, обмениваемся контактами и, ну, естественно, приобретают какие-то вещи. Вот я увлекся очень серьезно стеклом, антикварным стеклом, и вот купил несколько бокальчиков себе 17 и 18 веков. А, еще табакерочку вот времен Наполеона. Но она обычная, просто именно вручную расписана, но на самом деле меня она очень умилила. Если, кстати, кому интересно, вот именно все эти видео и фотки, они есть в моем аккаунте в Инстаграме, можете смотреть. А я вам расскажу вот о чем. Что дело в том, что в Австралии находят не простой антиквариат, а иногда просто настоящие ценности мирового значения. И вот я вам сделал небольшую так подборочку. Итак, топ находок, которые, собственно, стоили огромные деньги. Итак, вот картина в доме за $1 миллион. Работа Фреда Робера «Шоу» висела в доме десятилетиями. Семья собиралась отдать ее в опшоп. Вот в секонд... Ну, как сказать, это опшоп здесь называется благотворительный магазин, то есть бесплатно. Вот. Но оценка выяснила, что картина стоит $1 миллион, и поэтому, собственно, они, наверное, пока что повременят с отдачей в опшоп. Вот. Поехали дальше. Ван Гог. Вот, ну, условный, потенциальный Ван Гог. Куплен был на рынке в Джилонге вот за $60. И вот есть подозрение на то, что это истинная работа Винсента Ван Гога и возможная стоимость десятки миллионов. Но, к сожалению, такая экспертиза, она стоит дорого, и ну, это вот основной вопрос этих кейсов про антикварные находки. Голландский старый мастер до $5 миллионов был найден в хранилище в Нью-Саус-Уэллс. Он лежал более 100 лет без внимания. Возможно, работа круга Уильям Клейсхеда. Вот оценка до $5 миллионов. Ну вот картина в мусоре в Мельбурне, музейный уровень, найдена прямо на улице была. Оказалась работой Джона Джеймса Кларка и спасена буквально перед свалкой. Утерянная работа в музее за миллионы. Работа Брэда Уитлей пролежала в ящике 45 лет. Ну и вот была продана за миллионы. Вот австралийская картина за $3 миллиона. Рассел Дрездейл. Она тоже висела в домах коллекционеров. И многие даже до конца не понимали стоимость этой работы. Ну вот еще вот работа Хедлбега School. Это Стритон Маккабин. Часто обнаруживается вот в семьях. Художник типа Артур Стритон. Вот, цена где-то $100 тысяч, может даже доходить до миллиона. Поэтому, в принципе, любой разбор дома – это всегда скрытые коллекции. И есть смысл всегда вызывать оценщика, чтобы хоть как-то узнать стоимость коллекции и так далее. По сути, это действительно... серьезная работа, потому что, в принципе, надо обладать очень обширными знаниями предметов во многих направлениях искусства. Ну, что, собственно, и интересно. Ну что ж, на этой ноте антикварной мы переходим к нашему музыкальному гостю.

Так, ну у нас сегодня Лачи Доли Групп, очень любопытный музыкант и лидер это Лачи Доли, называется проект Лачи Доли Групп, это группа все-таки из нескольких музыкантов состоит, ну а сам Лачи Доли это австралийский музыкант, считается одним из лучших органистов Хаммонд орган в мире. Я, кстати, рекомендую посмотреть видео и сам орган, на котором он играет, он достаточно специфический такой, с такой с ручной педалью и ну, выглядит это, конечно, сами концерты удивительным образом. Его часто называют Джимми Хендрикс Хаммонд органа. И это не маркетинг, а он реально играет очень агрессивно и технично. The Lachi Doli Group — это трио, обычно орган, бас и барабаны, без гитар, что достаточно редко, потому что, ну, что группу не возьми, обязательно какой-нибудь гитарист там болтается. Но и звук строится вокруг Хаммонд органа и клавиш. Создан он был примерно в 2010 году.

Главная фишка — это, конечно, инструмент. Я повторюсь, это Hammond с One Me. То есть это такой эффект. Далее играет на Hammond B3. Использует эффект, похожий на гитарный вау-вау. Такая педалька как бы звучит, как смесь рока, соло и психоделики. Иногда реально похоже, что играет гитара, а не клавиши.

Ну, группа действительно очень серьезная и крутая, и в своей нише, именно вот в такой, может быть, не топовой, но они очень уважаемые музыканты. Они выступали буквально по всему миру, играли в легендарных местах, типа Биби Кингс в Мемфисе, ну и их альбом Конвистион номер 1 в австралийских блюз-чартах и номер 5 в UK Blues Charts. Haven't been myself in so long. Baby, I don't know what I'm doing wrong. Trying to be the one you've been dreaming.

Надо сказать, что Лачи Дорей действительно серьезный очень музыкант, и достаточно упомянуть вот несколько коллабораций, с кем он выступал. Он играл с Powder Finger, сотрудничал с Джимми Барнес, работал с Джоэ Бонамасса, ну и записывался с великим Стивом.

тут вот еще интересно, что Лачи рассказывает, что он играл на своем инструменте всего около 3 месяцев, когда записывал альбом, и, можно сказать, освоил этот инструмент буквально за несколько месяцев, и при этом он стал его главным инструментом, и до сих пор он рассказывает, что все еще открывает новые возможности этого органа, и просто хочется отметить, что это редкий случай, когда инструмент именно определил карьеру почти случайно.

Ну вот еще жестокая реальность. Он, по сути, продавал инструменты, чтобы выжить. Вот в одном из интервью он рассказывал, что он продавал оборудование, чтобы поддерживать группу. Это сильно контрастирует с образом крутого музыканта, дорогие винтажные инструменты, но реально финансово, как он говорил, очень тяжело держать проект. Поэтому вот такая жесткая правда, что приходится заниматься такими вот бизнес еще делами, чтобы выживать музыканту.

Вот еще несколько моментов нашел. Он рассказывает, что действительно хаммонд — это проклятие на гастролях. Самый тяжелый инструмент, перевозить его очень дорого и неудобно. Вот, туры становятся все сложнее и сложнее. Вот. И вот еще рассказ про то, как он почти встретил легенду, но не получилось. Я был уверен, что встречу Джон Лорда, но он уже ушел из группы. Вот, и тут пишут, что для органиста это почти как встретил про гитариста, который почти встретил Хендрикса, но на минутку опоздал. Ну и его реально считают одним из самых лучших органистов в мире. И это не просто маркетинг. The Great Living Keyboard Player. Его называет, например, Глен Хакхес. Это басист и вокалист Deep Purple. И такие слова в индустрии — это очень серьезно. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Ждите следующей недельки. И назад в Австралию. Всем пока.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Почему зоозащитники обливают краской женщин в шубах, но боятся подойти к байкерам в коже? Потому что не совсем понятно, из чьей кожи сделаны эти куртки. Возможно, из кожи тех зоозащитников, которые накинулись на байкеров.
1: Константин Милихан. Писатель, джентльмен и пешеход.
2: Санкт-Петербург. Best.

0: Capitaliste Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: You're listening to...

0: хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Вот и наступила среда джаза. Так называется моя программа, которая выходит всегда по средам. И я всегда говорю об этом, что слово «среда» имеет два значения – день недели и именно некое пространство, заполненное замечательными джазовыми музыкантами и их альбомами. И сегодня мы будем слушать альбом, записанный в 1965 году в Париже на концерте одним из самых знаковых гитаристов истории джаза. Его имя – Уэс Монтгомери. В его составе в тот момент в этом концерте играли следующие музыканты. Харольд Мэберн играл на фортепиано, Артур Харпер на контрабасе и Джим Ли Ловлес на ударных инструментах. Первой прозвучала композиция Уэса Монтгомери, которую он назвал «4 на 6».

Следующая композиция, конечно, пришла из популярной мелодии, сочиненной Блейном, которую он назвал «Соседская девушка».

Следующая мелодия принадлежит Джимми Ван Хьюзену. Чудесная совершенно баллада, иногда исполняемая в стиле боссанова, которая называется «Дождливый день».

Ну, а в следующей композиции к этому квартету присоединился знаменитый тенор-саксофонист Джонни Гриффин. Джонни Гриффин, и к тому же это знаменитая баллада Телониуса Монка под названием «Около полуночи».

Ну и заканчиваю я программу композицией Джона Колтрейна, исполненную таким вот квартетом Вест Монтгомери, который называется «Impressions». Подобную музыку можно услышать в единственном месте нашего города, только в филармонии джазовой музыки на Загородном 27, где звучит настоящий джаз и выступают самые лучшие джазовые музыканты как нашей страны, так и буквально всего мира, и где триумф джаза происходит каждый день. Но для того, чтобы ознакомиться с репертуаром, зайдите на сайт филармонии джазовой музыки и выберите концерт, который вы хотели бы посетить. А я прощаюсь с вами. До нашей следующей встречи. С вами был Давид Голощёкин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости-студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио!

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

слушаете Моторадио.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.